0: утром.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
2: Доброе пятничное утро. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. Солнышко проснулось, и мы проснулись, только в разное время. Солнце сегодня взошло в 5:49, и ранние пташки наверняка застали его триумфальное появление над горизонтом. Хотя, честно говоря, некоторым из нас это, так сказать, далось нелегко и понадобилось немного больше времени, чем солнышку. А сегодня у нас целых 15 часов и 17 минут светового дня. Солнце будет с нами до 21:06 минут. Так что после работы еще останется время и на прогулку, и на встречи с друзьями, или просто на тот вечер, который вот не хочется заканчивать. А сейчас утро, кофе, хорошая музыка и ощущение, что впереди не просто очередной день, а пятница. А это уже само по себе отличная новость. Ведь дело не только в выходных, а и в том, что в выходные по всему городу будут концерты, ярмарки и народные гуляния. Ведь Риге 825 лет. Оставайтесь с нами, будем просыпаться, настраиваться и красиво входить в эти выходные.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзибс программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 18-24. В Риге сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 24-25 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзибс программой.

0: Скоп.
1: Овны, вы довольно многое отдали в свое время. Сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным.
2: Тельцы, если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.
1: Близнецы, сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
2: Раки, сегодня вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации.
1: Львы, сегодня вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких препятствий воздвигнет перед вами целую гору для форсирования, к коей потребуется огромное количество сил.
2: Девы, сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только перекурить, вздохнуть будет некогда. Будьте осторожны с новыми людьми, которых вы встретите, они могут стать источником неприятностей.
1: Весы. Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок и постараться не повторять такой ошибки в ближайшие пару дней.
2: Скорпионы. Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
1: Стрельцы. Сегодня вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайным. Но это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок.
2: Козероги, сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте ими.
1: Водолеи, не стоит сегодня даже и пытаться скрыть что-то от родственников. Во-первых, не выйдет. Во-вторых, обидятся. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусное на ужин.
2: Рыбы, самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Сегодня вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примете этот факт к сведению.

0: Экспресс.
1: Доброе утро. Что, вы думаете, пироги не падают с неба?
2: Вообще не падают.
1: Ну, конечно. Вот волшебник на вертолете, значит, может доставлять эскимо, а выпечку почему-то нельзя десантировать. Можно. И выпускник замечательного, я считаю, вуза под названием «Нияу Мифи». Даже обойдемся без расшифровки этой аббревиатуры. Его зовут Петр Мартюк, и директор студенческого офиса университета Алексей Егоров доказали это. Они создали компактный аэростат, то есть воздушный шар диаметром около 90 сантиметров. Он наполняется газом с плотностью ниже окружающего воздуха. Соответственно, он, возможно, поднимает корзину с коробкой для выпечки и летит куда-то там вдаль, пока воздух не закончится. А идея как родилась? Одно городское кафе пыталось доставлять еду с балкона квартиры. Ну, просто в квартире готовили и на веревочке опускали. Да, соседи, конечно же, были против, ну, потому что у тебя перед окном всякие вкусняшки весь день туда-сюда, туда-сюда. Диету совершенно невозможно соблюдать при этом. А инженер подумал-подумал и решил, ну, классная же идея, не там ни дронами, ни роботами, в конце концов, ни курьерами доставать, а пускай вот воздушный шар летит. Ну, здорово же. Картинка, конечно, будет фантастической. Пока проводятся испытательные полеты, никто не планирует это ставить, так сказать, на воздушные потоки. Но, тем не менее, представь, просто по городу вот летит корзинка с едой, с пирогом, и вкусно пахнет. Я каким-нибудь рабарбаром, например.
2: Представляю только то, что шар будет какой-нибудь разноцветный. То, что ты сказал, воздушный шар, ну, аэростат это же воздушный.
1: Ставь песню, Елена, а я пока пойду ставить чайник.

0: Доброе утро, Латвия! На часах 14 августа, пятница, и мы на Ретро FM традиционно перелистываем страницы истории. Сегодняшний день изобилует невероятными датами, от старинных фолиантов до рока юбилейных улиц. 1457 год. В Майнце напечатан псалтырь. Самая первая в истории книга, где создатели Иоганн Фуст и Петр Шафер официально указали свои имена.
1: 1900 год. В нашей родной Риге в честь 700-летия города официально обустроили и назвали улицу Альберта, ту самую, чем великолепным югенстилем сегодня восхищается весь мир.
0: 1908. В английском Фолкстоне состоялся самый первый в истории международный конкурс красоты.
1: А в 1893 Франция утирает нос автолюбителям всего мира и первый проводит регистрационные автомобильные номера.
0: 1936 год. 90 лет назад. На Олимпийских играх дебютировал баскетбол. В финале сборная США обыграла канадцев с суровым сухим счетом 19-8.
1: 1960 год. На свет появляется великолепная Сара Брайтман, звезда мюзикла «Призрак оперы», экс-супруга Эндрю Ллойда Уэббера, которая брала уроки вокала у самого Пласида Доминго.
0: 1993. Несравненный Фредди Меркьюри посмертно возглавил британский чарт с зажигательным сольным синглом «Living on my own» и продержался на вершине две недели.
1: 1995. Босса Warner Brothers Дэнни Голдберга уволили за то, что он слишком сильно продвигал гангстер-рэп. Впрочем, парень не пропал. В качестве компенсации ему выплатили 16 миллионов долларов.
0: 2015. Дэвид Гилмор официально поставил точку в истории легендарных Pink Floyd, окончательно подтвердив распад группы. Это был день в истории. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi! 3 kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgākā garša! Iepazīsties! Jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's! Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē! Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām! Šis būs ļoti čedarīgi!
6: Hey, hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус, в Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 18-24. В Риге сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 24-25 градусов.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
1: На часах 7 утра, а это значит, что пятница вступает в свои права. С вами Александр Шунин и Елена Расохина, а впереди мистер Президент и Man at Work. Слушаем.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина.
0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. На Ретро-ФМ.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Доброе утро! 7:08 на часах. По традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто же сегодня принимает поздравления.
3: А кто проснулся, тот и принимает поздравления.
2: А, хитро. А 14 августа именины отмечают Вирма, Зелма и Земгус. Имя Зелма связывают с благородством, внутренней силой и спокойствием. Земгус – старинное латышское имя, напоминающее о земгалах, одном из древних балтийских племен. Поэтому его часто ассоциируют с крепким характером и любовью к родной земле. А имя Вирма встречается редко и обычно связывается с мягкостью, доброжелательностью и душевным теплом. Сегодня поздравления также принимают и обладатели редких имен, не включенных в официальный календарь. Это Селма, Зелмарс, Земмал, Земвалдс, Земвалдис, Землейта, Рианда, Риандра, Риц и Рета. Поздравляем!
3: По православному календарю именины сегодня у Антонина, Леонтия, Гурия, Елизара, Александра, ну, конечно, куда же без Александров, Киндея, Дмитрия, Тимофея и Софьи. Антонин ассоциируется с доброжелательностью и надежностью, Александр означает защитник людей. Дмитрий связан с древнегреческой богиней плодородия Деметрой, Тимофей переводится как «почитающий Бога», а Софья – «мудрость».
2: Поздравляем всех сегодняшних именинников.
3: От души, от сердца, от Ретро-ФМ Латвия.
2: Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Ромашки».
4: Часов точное 9 время минут. Вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! На часах 7.26 именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте же заглянем и в календарь необычных праздников и посмотрим, чего ж такого эдакого сегодня отмечают в мире. 14 августа отмечают Медовый Спас. Традиционный народный праздник, но есть и современный – день рождения Telegram. Мессенджер появился 14 августа 2013 года. За 13 лет он вырос из приложения для переписки в одну из крупнейших мировых платформ, где сегодня не только общаются, но и читают новости, ведут блоги и даже смотрят трансляции.
2: Еще сегодня Всемирный день ящериц. Этих присмыкающихся на Земле известно более 7000 видов. Самая маленькая из них помещается на кончике пальца, а крупнейшие представители, знаменитые комодские вараны, могут вырастать до 3 метров в длину.
1: Ух, и большие они, наверное.
2: Ох, и длинные. Ох, и страшные, жуткие.
1: А еще сегодня есть несколько необычных дат, такие как праздник воспаленного воображения. Он предлагает посмотреть на привычные вещи под новым углом. День выгула черепахи. Напоминает, конечно же, что нужно выводить их регулярно гулять. А вообще о том, что это неторопливые питомцы, которые любят прогулки. И такие они замечательные все. А еще сегодня отмечают день сведения татуировки. Ну и, наконец, день памяти Арнольда Суассонского, которого считают покровителем пивоваров и сборщиков хмеля. По легенде, во время одной из эпидемий он советовал людям пить пиво вместо сырой воды, потому что при варке напиток становился безопаснее. Для своего времени это оказалось вполне разумным советом.
2: Мы же за здоровый образ жизни, конечно же.
1: Выбирайте праздник по душе и встречайте день с улыбкой.
3: Доброе утро. Киберпреступники частично проникли в IT-систему ДБДД и получили доступ к историческим данным платежных документов. Правительство на внеочередном заседании обсудит ситуацию с Air Baltic. Этой осенью пенсии до 1589 евро будут проиндексированы в полном объеме. Начат сбор подписей за отмену депутатских компенсаций. Пассажир WillSense ввел регистрацию билетов на поезда в мобильном приложении. В следующем году конкурс Евровидения пройдет в болгарском Бургасе. Подробности в начале часа.
4: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 20-21. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24.
1: В столице Латвии переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем плюс 24, плюс 25.
4: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maximā – lai nekā netrūktu –

0: Гороскоп.
1: Овны, вы довольно многое отдали в свое время. Сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным.
2: Тельцы, если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.
1: Близнецы, сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
2: Раки, сегодня вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации.
1: Львы, сегодня вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких препятствий воздвигнет перед вами целую гору для форсирования, к коей потребуется огромное количество сил.
2: Девы, сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только перекурить, вздохнуть будет некогда. Будьте осторожны с новыми людьми, которых вы встретите, они могут стать источником неприятностей.
1: Весы. Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок и постараться не повторять такой ошибки в ближайшие пару дней.
2: Скорпионы. Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
1: Стрельцы. Сегодня вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайным. Но это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок.
2: Козероги, сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте ими.
1: Водолеи, не стоит сегодня даже и пытаться скрыть что-то от родственников. Во-первых, не выйдет. Во-вторых, обидятся. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусное на ужин.
2: Рыбы, самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Сегодня вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примете этот факт к сведению.

0: на Ретро FM «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzera korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
2: Reklāma.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно,
9: можно, можно.
8: Если надо, очень то можно. Можно, можно,
9: можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
0: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
11: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале. Чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
12: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
15: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
14: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
17: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7 часов, да, добрые 7 часов, добрые 40, добрые 6 минут. Здравствуйте, здравствуйте. Ретро-ФМ Латвия в эфире.
2: И мы Елена решили Ростокин, Александр Шунин, интерактивчик.
1: Да, и не просто такой интерактивчик, потому что пятница, впереди выходные. А за окном жужжат моторы Формулы-1, кстати, я тут краем уха услышал. Но не об этом. Пятница, хочется подумать о романтике. О теплых объятиях при луне, например. И вот какой вопрос. Ну, точнее, сначала затравочка. Пришли данные одного любопытного исследования, которые показали, что треть мужчин считают, мол, женщина должна первой инициировать поцелуй. А сами женщины проявлять инициативу, между прочим, не стремятся. Так давайте обсудим, кто должен проявлять инициативу в отношениях, М или Ж?
2: Я пока свой ответ давать не буду, потому что посмотрим, как настоят ответы. Потому что вдруг я тоже как-нибудь повлияю, если я отвечу.
1: Во взгляде читается твой правильный ответ.
2: Еще как. Вот, присылайте ваши версии на номер 244-244-14 в WhatsApp. Можете даже набухтеть, наговорить на голосовое. Или пишите. Ну, а мы будем ждать ваши версии. А пока мы их ждем, впереди Сабрина с песней «Майчика». Не переключайтесь.

0: Доброе утро, 7.54 на часах, а на календаре 14 августа. И у нас есть новость для тех, кто любит необычные вещи с историей. В эту субботу Латвийская национальная опера впервые устроит настоящую распродажу сценических костюмов и реквизита. Купить можно будет не просто театральные наряды, а вот вещи, которые использовались в реальных постановках. Среди них костюмы из опер «Летучий голландец», «Тангейзер», «Риголетто», «Евгений Онегин», балета «Опасные связи» и других спектаклей. Причем многие экземпляры существуют в единственном экземпляре. Есть и совсем эксклюзивный лот. Это концертное платье знаменитой латвийской оперной певицы Кристины Опалайс. Распродажа пройдет 15 августа с полудня до 5 вечера прямо в кассе Латвийской национальной оперы. Так что, если вы давно мечтали почувствовать себя героем оперы, там, примерить сценический костюм или найти предмет для интерьера или фотосессии, шанс, прямо скажем, редкий. Ну а мы двигаемся дальше.
1: На Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
2: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Reklāma. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
8: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skansas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
9: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
10: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
12: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. ДПДД подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к историческим данным о платежах за услуги ведомства. Среди полученной информации персональные коды, регистрационные номера, имена и фамилии, названия компаний, суммы и даты платежей, а также номерные знаки автомобилей и адреса. Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в латвийской национальной авиакомпании Air Baltic. Вопрос будет обсуждаться в закрытой части заседания. После него премьер-министр Андрис Кулбергс и министр сообщения Рихардс Козловскис выступят перед журналистами. 1 октября в Латвии будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 1589 евро. В зависимости от трудового стажа выплаты увеличатся примерно на 4-5%. Полностью индексация затронет 97% получателей пенсий. На портале общественных инициатив Monobals.lv идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Для рассмотрения коллективного заявления в Сейме необходимо собрать 10 тысяч подписей. Пассажир Вилсенс, работающий под брендом Vivi, ввел регистрацию электронных билетов в мобильных приложениях Vivi Latvia и Mobilli. После посадки билет можно зарегистрировать прямо в телефоне. Обращаться к регистратору или кондуктору больше не обязательно. При этом прежний способ регистрации сохраняется. Европейский вещательный союз объявил, что в следующем году песенный конкурс Евровидения пройдет в болгарском Бургасе. Выбор стал неожиданным. Букмекеры и болгарские СМИ прогнозировали, что конкурс состоится в столице страны Софии.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-26 градусов.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
14: На часах начало 9-го, и это означает режим успеть все за пятницу и не опоздать. А у микрофонов Елена Расохина и Александр Шунин мы обеспечиваем вам музыкальный фон.
15: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8:09. Доброе утро. И давайте поставим небольшой и несложный эксперимент. Вот я крикну. Скажу: Лена, ау!
2: Ау, Александр.
1: Вот, отзываешься.
2: Да.
1: Нормальная реакция. Смотрите, теперь история прилетела к нам из Китая. Двое жителей Пекина, причем такие возрастные, пожившие дядьки, 73 и 58 лет им было, отправились в горы собирать лекарственные травы и заблудились. Блуждали они по лесам, по долам 30 часов. Большую часть этого времени по их следу шли спасатели. Они развернули масштабные поиски, выкрикивали имена пропавших. Ну, как я примерно.
2: Да.
1: «Лена! Ау!» кричали они. Ну там, «Суньзы! Ау!» А в ответ тишина.
2: А
1: они
2: почему?
1: Опять там, «Пан Ги Мун! Ау!» А в ответ тишина. А потому что суеверие.
2: Какие?
1: Эти двое дядек, ну как они отреагировали, согласно народному поверью. Если ты заблудился в лесу, не надо отзываться, если тебя кто-то зовет. А вдруг это злой дух? В общем, они еще глубже в лес уходили все эти 30 часов от спасателей. И когда их нашли, они вообще в конец были измотаны, голодные, рваные, изорванные там и все такое. Повезло, что
2: повезло.
1: Все-таки здравый смысл победил.
2: А мне напомнило это ту историю, когда мужик тоже потерялся то ли в горах, то ли в лесу, за ним тоже отправили поисковую, собственно, команду, но он не понял, что это ищет его, и присоединился к ней и ходил вместе с ними искал.
1: Присоединился и с удовольствием помогал искать, как выяснилось, самого себя. Да, очень забавная история. Друзья, два дополнения. Во-первых, на сайте в приложении HR.FM в разделе «Подкаст» можно послушать запись утренней программы, если вы хотите поделиться с другом вот этой новостью, например. А во-вторых, у нас сегодня интерактив, такой пятничный, такой интимный, слегка такой романтический. Кто должен первым проявлять инициативу в отношениях, ну, например, конкретно к поцелую? Мужчина или женщина?
2: Как шлите свои версии на 244-244-14, WhatsApp. И не переключайтесь, впереди после небольшой паузы Джимми Сомервилл, «Comment to their audio».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении «Виада Латвия» или «Лидл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Новости спорта.
1: Начнем с европейского футбола. Французский Пари Сен-Жермен второй год подряд завоевал суперкубок УЕФА. В матче, который прошел в австрийском Зальцбурге, победитель Лиги чемпионов обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Голами у парижан отметились Хвича Кваратскелия и Дезире Дуэ. Для ПСЖ это уже второй подряд суперкубок Европы, и команда продолжает подтверждать статус одного из сильнейших клубов континента.
2: Главное событие ближайших дней для латвийского спорта – чемпионат Европы по пляжному волейболу, который стартовал в польских Старых Яблонках. Латвия вновь считается одним из главных претендентов на медали. Тина Граудуня и Анастасия Самойлова приехали на турнир в статусе действующих чемпионок мира и первых сеянных соревнований. Не менее высокие ожидания от мужского дуэта Мартинша Плявинша и Кристианса Фокероса, которые защищают титул чемпионов Европы. Победители турнира, помимо золотых медалей, получат и прямую путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
1: И о теннисном туре. Алена Остапенко завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто. В парном разряде вместе с представительницей Тайваня Шуэйсе латвийская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила итальянке Саре Эрани и американке Николь Мелихар-Мартинес. После проигранного первого сета Остапенко и Се сумели сравнять счет, но чемпионский тайбрейк завершился в пользу соперниц 10-8. Несмотря на поражение, выход в полуфинал принес Остапенко 390 рейтинговых очков. А теперь она начинает подготовку к US Open, заключительному турниру «Большого шлема» в этом сезоне. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! 8:29 на часах, и мы продолжаем наш интерактив. Мы задали вам вопрос, кто же должен делать первый шаг, мужчина или женщина, в вопросах
2: шаг,
1: о поцелуях.
2: О поцелуях, да, конечно. Потому что есть забавные результаты опроса, согласно которым треть мужчин считают, что женщина должна первой инициировать поцелуй, а среди женщин так думают всего 6%. Кстати, интересно, что примерно 50-50 разделилось отношение в целом к этому событию среди мужчин и женщин. Первый поцелуй играет настолько важную роль, что по нему можно понять перспективы отношений. Среди женщин так думают 40%. Кстати, мужчины относятся к этому более романтично. Ну и пришли первые ваши мнения. Например, Алексей из Огры написал 50-50. Мальчики и девочки должны проявлять инициативу в первом поцелуе. Ну, почему бы и нет. В свою очередь, Алексей из Риги написал следующее. Да какая разница, кто первый? Главное, чтобы не было дурацкой паузы у дверей, когда оба стоят и не знают, то ли обняться, то ли руку пожать. Спасибо, товарищ.
1: Ева пишет, девушка должна подать знак взглядом или улыбкой, а вот сам шаг пусть делает мужчина. Мы все-таки за классику.
2: Хитро, хитро. Такой намек на первый шаг. Дмитрий из Даугавпилс пишет, я с женой 15 лет вместе, познакомились в парке, она сама взяла меня за шарф, к себе притянула и поцеловала. До сих пор считаю, что мне тогда повезло.
1: И кстати,
2: самые распространенные места для первого поцелуя – это двор или парк. А кинотеатр, вопреки всяким штампам и стереотипам, всего лишь 5%.
1: Присылайте свои версии на номер 244-244-14 в WhatsApp, а мы их почитаем. Ну а впереди Отто Ван, Crazy Music. Не переключайтесь.

0: Доброе утро. Полиция начала ведомственную проверку после кибератаки на ДВДД. Риге не нужна новая больница, но необходимо увеличить число коек в существующих, заявил министр здравоохранения. В Марубском и Ропожском краях пройдут учения Замесардзе. В старейшем ветропарке Латвии за 10 дней демонтировали первую турбину. Ботаническому саду вернут статус самостоятельного учреждения. Цейсис и Яньмуйжу соединила новая пешеходно-велосипедная дорожка. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 20-21. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24.
2: В столице Латвии переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем плюс 24, плюс 25.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программой.
4: Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. В долгие рабочие дни, во время путешествий или в активном повседневном ритме батарея телефона имеет тенденцию разряжаться в самый неподходящий момент, ограничивая общение и работу. Чтобы избежать лишнего стресса, на помощь приходят современные и ультратонкие решения для зарядки. Внешние аккумуляторы нового поколения. Они настолько компактны и легки, что без труда помещаются в карман или небольшую сумочку. Благодаря магнитной беспроводной зарядке устройство можно удобно прикрепить прямо к телефону и продолжать повседневные дела. Такая возможность зарядки обеспечит дополнительную мощность и избавит от необходимости носить с собой кабели. Тонкий, легкий и магнитный Xiaomi Ultra Thin Power Bank заряжает без проводов, где бы вы ни находились. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и в Акрополе Рига или на сайте mi-home.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: 8:43, и мы продолжаем делиться с вами всякими забавными происшествиями, новостями, которые происходят в мире, а их происходит очень-очень много, эфира нам иногда не хватает. Вот, например, не знаю, как у кого, у нас в детстве была мечта провести ночь в школе. Ну вот было почему-то интересно.
1: Ну да. Вообще, да, это такое интересное дело.
0: Ну, возможно, современных детей это не так захватывает. Нас захватывало. А кто-то мечтает провести ночь в музее. Если помнишь, несколько лет назад Рейхсмузеум в Нидерландах позволил победителю конкурса переночевать возле картины «Ночной дозор» Рембрандта.
1: Да, я помню такой случай.
0: Ну, там кровать ему постелили, ну, там с собой бутерброды какие-то взял, чай и так далее. А сейчас уникальная акция фонд English Heritage, английское наследие, впервые за 125 лет разрешит туристам уединиться внутри Стоунхеджа. Туда нельзя заходить.
1: Можно я купить просто не билет. Знала, что туда нельзя заходить.
0: Можно купить билет за жуткие фунты стерлингов, как и все в Британии стоит жуткие фунты стерлингов, и обойти вокруг. А теперь лотерея. Эти билетики купленные участвуют в розыгрыше, и победителю позволят целых 20 минут провести внутри. Делай, что хочешь.
1: Можно лежать, можно сидеть.
0: Сидеть, можно пить чай, можно, не знаю, сканворд разгадывать, все что угодно. Единственное условие, нельзя до камней дотрагиваться.
1: Но это понятное дело, они могут попортиться от этого.
0: Ну, конечно. Вот, так что обычно Стоунхедж огорожен, туристы смотрят только со специальной дорожки, а теперь можно попасть внутрь. Это редчайшая удача, ну, может быть, вам тоже интересно. Мы вам об этом рассказали. Не благодарите, лучше слушайте дальше Retro FM Latvia.
1: Ну, а впереди, после небольшой паузы, Билли Джоэл с песней Uptown Girl. Не переключайтесь.
2: Утренний экспресс. Retro FM. Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
3: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklama. Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Фореверс» без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
8: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Them.
10: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
11: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
12: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.

Акт-тест в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: 8.56 на часах, сегодня 14 августа, и напомним, что мы решили задать вам вопрос, кто же должен делать первый шаг в отношениях, первый шаг именно поцелуй, мужчина или женщина? И попросили прислать вас ваши варианты на номер 244-244-14 в WhatsApp. И есть уже еще несколько сообщений. Крис из Бабета пишет, у нас это началось 30 лет назад, первое свидание, второе, третье, я и так, и сяк, ни в какую, подружке говорю, может, у него с ориентацией ничего не того. Зато на четвертый день как поцеловал, так до сих пор целует с головы до ног.
1: Марис пишет следующее. Свою первую любовь я поцеловал во дворе за гаражами. Это было ужасно неловко. Так что лучше пусть инициатива исходит от того, кто меньше волнуется.
0: Елена, тезка из Юрмалы. Если мужчина на первом свидании ждет инициативы от меня, то второго свидания у нас просто не будет. Мужчина должен быть решительным.
1: Вот так вот сказала, как отрезала. Янис пишет. Первый поцелуй — это же как тест-драйв. По нему сразу понятно, есть ли искра или проще остаться друзьями. Да, совершенно верно, Янис, но вы не ответили на вопрос, кто должен первым проявлять инициативу для этого первого поцелуя.
0: Смешно вспоминать, но мой первый поцелуй был в кинотеатре на последнем ряду, и мы случайно столкнулись лбами, но было мило, пишет Ольга.
1: Слушай, лбами, точно, я прочитал зубами.
0: Вот.
1: Извините. Да, Эдгар, парни сейчас просто боятся показаться навязчивыми. Вот и ждут сигналы от девушек. Время сейчас такое, все осторожничают. Ну да, есть такое.
0: Присылайте ваши версии на 244-244-14 в WhatsApp, а мы будем их ждать.
2: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: выгодное предложение уже в бонусе из АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
3: Es Mīlota Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
4: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Savu stūrīti sev šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
7: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал...
9: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
10: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Госполиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на ДБДД, начала ведомственную проверку. Напомню, злоумышленники получили доступ к историческим данным о платежах за услуги ведомства. Среди полученной информации были персональные коды, регистрационные номера, имена и фамилии, названия компаний, суммы и даты платежей, а также номерные знаки автомобилей и адреса. В Риге не нужно открывать еще одну больницу. Вместо этого следует увеличить количество коек в уже существующих лечебных учреждениях, заявил министр здравоохранения Хасама Бумери. Так он ответил на вопрос о причинах очередей из машин скорой помощи у приемного отделения больницы Страдыня. В предстоящие выходные в Марупском и Ропышском краях пройдут учения ЗМСАРДЗЕ. Во время учений по дорогам в окрестностях будут передвигаться военная техника, военнослужащие и ЗМСАРГИ. В Гробине демонтировали первую турбину из старейшего ветряного парка Латвии. Во время проверки в ней обнаружили серьезные технические проблемы, а ремонт оказался слишком дорогим. Демонтаж занял 10 дней. Для отрасли это первый подобный опыт. Тем временем власти готовят новые правила для ветряных парков. Для развития научной деятельности Латвийского национального ботанического сада, сохранения коллекции растений и просветительской работы с обществом с 1 октября планируется восстановить его статус самостоятельного учреждения, находящегося в ведении министра умного управления регионального развития. Цайсис и Яньмуйжа теперь соединены пешеходной велосипедной дорожкой. Новый участок на дорогах П-20 и В-320 является частью национальной программы развития сети микромобильных дорог. Проект реализован в сотрудничестве с самоуправлением Цайсиса, которое профинансировало строительство освещения.
10: прогноз погоды
7: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибес программа.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-26 градусов.
10: Прогноз погоды
7: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибес программа.
13: На часах 9 утренний экспресс спешит к следующей станции, а за рулем сегодня Елена Рассохина и Александр Шунин. Будем веселить вас с 6 до 10 утра. Поехали встречать это утро вместе.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: 9:08 на часах, сегодня 14 августа, чуть не сказала апреля. Если вы сегодня утром поедете через центр Риги и вдруг поймаете себя на мысли, что здесь вообще происходит, знайте, вы не одни. Подготовка к празднику города уже изменила движение, и первые последствия водители почувствовали буквально сразу. На 5 дней закрыли участок набережной 11 ноября между Каменным и Вантовыми мостами. Многие по привычке пытаются свернуть к Ратушной площади, но быстро понимают, что проезда нет, разворачиваются, и вот отсюда и дополнительные пробки. Некоторые в последний момент пересекают трамвайные пути, потому что навигатор еще ведет по старому маршруту. В Рижской думе уже признали, что предупредили жителей о перекрытиях слишком поздно и извинились перед автомобилистами. Но объясняют, в этом году главная сцена ко дню Риги будет намного сложнее обычной. Ее оформлению посвятят панораме рижских крыш, а на монтаж тяжелых конструкций света и звука требуется несколько дней. И если в ближайшие дни собираетесь в центр, лучше заранее проверить маршрут. А уже в эти выходные можно будет увидеть результат всей этой подготовки. Рига отметит свое 825-летие большим городским праздником. Ну а впереди после небольшой паузы чай вдвоем с песней «Ты не одна». Не переключайтесь.
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:10.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu –

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Рейс Air Baltic Париж-Рига вылетел с опозданием из-за ЧП. Что случилось?
2: Этой осенью будут полностью проиндексированы пенсии, не превышающие 1589 евро.
1: Аншлаг, танцы и эмоции. Кто пришел на концерт Веры Брежневой в Дзинтере?
2: Свадьба века в Валмере в первый и последний раз.
1: В пятницу воздух прогреется до плюс 26 градусов.
2: Клуб «Рига» вышел в раунд плей-офф Лиги конференции. РФС и «Ауда» вылетели.
1: Рубрика «Фото» Шамиль Хаматов в Риге. Творческий вечер, посвященный Камю и театру.
2: Гик-карта Риги. От Unicon-кафе до D&D и музея видеоигр.
1: В Лудзе жители срывают цветы и портят городские клумбы.
2: Килограммы мяса, молочные продукты и снотворное. Что изымают в рижском аэропорту?
1: Литва направила в Латвию еще 20 пограничников.
2: DVI изучит причины и последствия кибератаки на CSDD.
1: Рубрика «Видео». Шум «Формулы-1» разбудил центр Риги.
2: Рубрика «Фото». Полиция предотвратила похищение и задержала группу бандитов.
1: Объявлено место проведения Евровидения 2027. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Реклама. Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Только в МК Латвии. Какой будет минимальная зарплата в следующем году? Большой расчет от Министерства благосостояния. Рига Силтумс сообщает о новом тарифе с октября. Читайте, сколько заплатим за отопление. Беспокоитесь о размере пенсии? Рассказываем, какие периоды должны попасть в страховой стаж, даже если вы не работали. Разные фирмы снова пытаются продавать товары и услуги по телефону. Узнайте, куда жаловаться на непрошенные звонки. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: 9:26 на часах. Доброе утро, и вы уже знаете, чем мы сегодня занимаемся. Главная тема этого нашего сегодняшнего эфира – оскуляция.
2: Да, это как? Я не знаю такое слово.
1: Это научный термин, обозначающий акт поцелуя.
2: Угу.
1: Вот так вот.
2: Так вот, мы задали вопрос, кто же должен пойти на этот шаг первым? За кем должна быть инициатива? За мужчиной или за женщиной? Вопрос о первом поцелуе. Напомним, то, что мы просили прислать ваши варианты на номер 244-244-14 WhatsApp, и у нас есть еще несколько версий.
1: О, вы очень активно делитесь своими соображениями по поводу первых поцелуев, это очень приятно.
2: Татьяна пишет, поцелуй на первом свидании – это нормально, если есть симпатия. Зачем играть в недотрог и ждать 3 месяца?
1: Лига, например, считает так. Главное – чувствовать момент, а не считать, кто кому что должен. Если тянет друг к другу, то какая разница, кто первый наклонился.

0: женился?
1: Я бы с радостью подождал инициативы от девушки, но если бы сам не рискнул на первом свидании, до сих пор бы сидел холостым, пишет Касперс.
0: И, кстати, в продолжение мнения от Карлиса и Саласпилса, если девушка проявляет инициативу, это же круто и очень привлекательно. Сразу видно, человек знает, чего хочет. Ну, слушайте, Карлис, то же самое и справедливо в отношении мужчины. Человек знает, чего хочет, проявляет инициативу.
1: В общем, присылайте ваши версии на 244-244-14 в WhatsApp. Будем принимать их еще где-то полчасика.
0: Кулируем, в смысле целуем.
1: Ну а впереди, без всякой паузы, технология с песней «Нажми на кнопку».

0: Доброе утро. Организации сферы здравоохранения требуют увеличить финансирование отрасли до 6% ВВП. Киберпреступники частично проникли в IT-систему ДВДД и получили доступ к историческим данным платежных документов. Этой осенью пенсии до 1589 евро будут проиндексированы в полном объеме. В эти выходные общественный транспорт и муниципальные платные парковки в Риге будут бесплатными. Пассажир WillSense ввел регистрацию билетов на поезда в мобильном приложении. Путешественников предупреждают, не все товары, купленные за пределами ЕС, разрешено возить в Латвию. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 20-21. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24.
2: В столице Латвии переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем плюс 24, плюс 25.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
4: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя, Flat White, на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, вы довольно многое отдали в свое время. Сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным.
2: Тельцы, если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.
1: Близнецы, сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
2: Раки, сегодня вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации.
1: Львы, сегодня вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких препятствий воздвигнет перед вами целую гору для форсирования, коей потребуется огромное количество сил.
2: Девы, сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только перекурить, вздохнуть будет некогда. Будьте осторожны с новыми людьми, которых вы встретите, они могут стать источником неприятностей.
1: Весы. Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок и постараться не повторять такой ошибки в ближайшие пару дней.
2: Скорпионы. Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
1: Стрельцы. Сегодня вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайным. Но это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок.
2: Козероги, сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте ими.
1: Водолеи, не стоит сегодня даже и пытаться скрыть что-то от родственников. Во-первых, не выйдет. Во-вторых, обидятся. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусное на ужин.
2: Рыбы, самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Сегодня вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примите этот факт к сведению.
0: С

0: 9.41 на часах, сегодня 14 августа, а на Ретро-ФМ Латвия новости для всех владельцев грациозных и загадочных усатых полосатых. Ваш любимый кот может часами неподвижно зависать у окна, всматриваясь в улицу. Не спешите считать его лентяем. Оказывается, в эти минуты пушистый работает на пределе своих возможностей. И вот что выяснили зоопсихологи и исследователи. Для домашнего кота вид из окна – это не столько кошачий телевизор, а вот жизненно важный способ реализовать инстинкты хищника. Пролетающие птицы, шуршащие листья. Прохожие заставляют его мозг непрерывно анализировать траектории и держать чувства в тонусе. А если кот лишен ярких впечатлений, он начинает стрессовать, драть мебель, навязчиво вылизываться или мяукать без причины. Наблюдение за улицей с удобного подоконника снижает уровень тревожности и дает питомцу чувство контроля. Ну а чтобы ваш питомец был абсолютно счастлив, зоологи советуют обустроить ему удобное высокое место у окна, а также развлекать туннелями и игрушками-головоломками. И не забудьте про безопасность. Обычные москитные сетки кота не удержат, поэтому лучше установить специальные сетки антикошка. Если кот часами смотрит в окно, не мешайте, он занимается важной умственной работой. Берегите своих питомцев, создавайте им уют и оставайтесь на самой доброй волне вместе с Ретро FM Латвия. Ну а впереди после небольшой паузы мумий-тролль невеста.
1: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stockmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
2: Reklāma.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
7: Es gribu sildīties ar tevi.
5: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
9: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: впереди. Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм, 3,99. И пельмени Дайерс, евро 39. Зэм-Зэм цены в Мего.
2: Нордбэби. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Нордбэби в Акрополе Альфа и в Рига Плаза или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
3: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
0: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И грецкие орехи XXL 500 грамм 5,99. Lidl стоит того!

август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: Доброе утро, 9:54 на часах, а это значит, нам потихонечку надо сворачиваться, но мы этого не сделаем до того, как не подведем итоги нашего сегодняшнего интерактива.
1: А он был посвящен тому, кто должен проявлять инициативу перед первым поцелуем,
0: мужчина или женщина. И мы просили прислать вас ваши варианты, как всегда, на номер 244-244-14 WhatsApp, и мы сейчас прочитаем еще несколько версий. Марина пишет: «Мой будущий муж на первом свидании так долго собирался с духом, что мне пришлось взять все в свои руки. Ни разу не пожалела».
1: Наталья Золина пишет следующее: «Первый поцелуй во дворе на скамейке в 15 лет помню до сих пор, хоть и прошло уже 30 лет. Эх, романтика!» Ну и, пожалуй, Артур из Огры подвел общий знаменатель. «Поцелуй — это же импульс, а не шахматная партия. Кто первый почувствовал химию, тот и делает шаг». По-моему, очень зрелое мнение.
0: Тоже верно. Ну, а мы на сегодня будем сворачиваться. Услышимся с вами в понедельник с 6 до 10.
1: Приятных выходных. Прочувствуйте праздник. В конце концов, 825 лет Риги только один раз бывает.
0: Да? Не пропустите.
1: Приятных выходных.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
3: Reklāma. До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские Foreverz без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов, 1 евро 19 центов. Айбе, всегда под рукой.
4: Izvēlējies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
7: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
11: Atvaino.
10: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
11: Varam.
10: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
11: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
10: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE Produkti LV strādā ar prieku.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Организации сферы здравоохранения призвали правительство при подготовке государственного бюджета на следующий год принять неотложные решения для укрепления системы здравоохранения и обеспечить отрасли финансирование в размере не менее 6% ВВП. ДПДД подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к историческим данным о платежах за услуги ведомства. Среди полученной информации были персональные коды, регистрационные номера, имена и фамилии, названия компании, суммы и даты платежей, а также номерные знаки автомобилей и адреса. 1 октября в Латвии будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 1589 евро. В зависимости от трудового стажа выплаты увеличатся примерно на 4-5%. Полностью индексация затронет 97% получателей пенсий. В связи с празднованием дня рождения Риги в центре столицы введены масштабные ограничения движения. Уже закрыта набережная 11 ноября, а с субботы автомобили не смогут въезжать в Старую Ригу. Ограничения также затронут парковку, движение электросамокатов, велосипедов и судов по Даугаве. При этом в субботу и воскресенье общественный транспорт и муниципальные платные парковки в Риге будут бесплатными. Пассажир Вилсенс, работающий под брендом Vivi, ввел регистрацию электронных билетов в мобильных приложениях Vivi Latvia и Mobilli. После посадки билет можно зарегистрировать прямо в телефоне без обращения к регистратору или кондуктору. При этом прежний способ регистрации также сохраняется. На фоне активного туристического сезона Рижский аэропорт, ПВС, таможенное управление СГД, управление охраны природы и налогово-таможенная полиция призывают путешественников перед возвращением из стран за пределами ЕС проверить, разрешен ли ввоз в Латвию приобретенных товаров, сувениров и лекарств.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-26 градусов.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа. Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
9: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Майонез Канья XXL 820 грамм 2,89. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 80.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Гайдам Eiroaptiekā.
3: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
7: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
8: экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
7: Елена Сохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией Декта.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Hei, hei!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Tā Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
15: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
14: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
17: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 24-25 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:10.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. В долгие рабочие дни, во время путешествий или в активном повседневном ритме батарея телефона имеет тенденцию разряжаться в самый неподходящий момент, ограничивая общение и работу. Чтобы избежать лишнего стресса, на помощь приходят современные и ультратонкие решения для зарядки. Внешние аккумуляторы нового поколения. Они настолько компактны и легки, что без труда помещаются в карман или небольшую сумочку. Благодаря магнитной беспроводной зарядке устройство можно удобно прикрепить прямо к телефону и продолжать повседневные дела. Такая возможность зарядки обеспечит дополнительную мощность и избавит от необходимости носить с собой кабели. Тонкий, легкий и магнитный Xiaomi Ultra Thin Power Bank заряжает без проводов, где бы вы ни находились. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и в Акрополе Рига или на сайте mi-home.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: Мего. Еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И ржаной хлеб Земнеку 92 цента. Зем-Зем цены в Мего.
1: Не яутак, ко интернет вардот тев. Яутак, ко ту варидот савам интернетам. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
7: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
8: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
17: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 0 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 18-24. В Риге сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 24-25 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
15: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
1: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWUP. Ieskaties FLOWUP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Čau, draugi! Te grupa
9: The Soundboys.
8: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
10: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И грецкие орехи XXL 500 грамм 5,99. Lidl стоит того!
11: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
12: А где мой пенал? А еще надо гуашь. И еще.
11: Знакомо? Спокойствие. Хестио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
13: Uzņemšana Latvijas universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
14: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
15: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
16: Hei, hei!
17: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Superspridz piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: izvēlējies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Билеты Biešu paradīzē.
6: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые Шкода. Да, это правда. Только сейчас в Scandi Motors, официальном дилере Шкода в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный Кодиак, элегантную Октавия, динамичную Скала или полностью электрический Элрок. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors Лилербес 32. Время пересесть на новую Шкода.
7: Шкода. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 12. Līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
9: Top, top, top!
10: Только в МК Латвии, когда в стране появятся новые поезда и удобное расписание пересадок, глава Виви ответил на острые вопросы пассажиров. Жительница садового кооператива напала на соседей с винтовкой. Читайте, что делать, если за забором живет агрессивный хулиган. Человек заболел, рассказываем, в каких случаях ему бесплатно положено специальное питание и другие услуги. Родители школьников возмущены штрафами в общественном транспорте. Узнайте, как будут наказывать детей в сентябре. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Организации сферы здравоохранения призвали правительство при подготовке государственного бюджета на следующий год принять неотложные решения для укрепления системы здравоохранения и обеспечить отрасли финансирование в размере не менее 6% ВВП. ДПДД подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к историческим данным о платежах за услуги ведомства. Среди полученной информации были персональные коды, регистрационные номера, имена и фамилии, названия компании, суммы и даты платежей, а также номерные знаки автомобилей и адреса. 1 октября в Латвии будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 1589 евро. В зависимости от трудового стажа выплаты увеличатся примерно на 4-5%. Полностью индексация затронет 97% получателей пенсий. В связи с празднованием дня рождения Риги в центре столицы введены масштабные ограничения движения. Уже закрыта набережная 11 ноября, а с субботы автомобили не смогут въезжать в Старую Ригу. Ограничения также затронут парковку, движение электросамокатов, велосипедов и судов по Даугаве. При этом в субботу и воскресенье общественный транспорт и муниципальные платные парковки в Риге будут бесплатными. Passenger WillSense, работающий под брендом Vivi, ввел регистрацию электронных билетов в мобильных приложениях Vivi Latvia и Mobilli. После посадки билет можно зарегистрировать прямо в телефоне, без обращения к регистратору или кондуктору. При этом прежний способ регистрации также сохраняется. На фоне активного туристического сезона Рижский аэропорт, ПВС, таможенное управление СГД, управление охраны природы и налогово-таможенная полиция призывают путешественников перед возвращением из стран за пределами ЕС проверить, разрешен ли ввоз в Латвию приобретенных товаров, сувениров и лекарств.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,7 метров в секунду, в Курземе до 12 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 28.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
12: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: так.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
2: 1:14.
1: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzera korekcija no 499 eiro Daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
2: Реклама. До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов 1 евро 25 центов. Сардельки детские Foreverz без оболочки 450 граммов 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой Друва 500 граммов 1 евро 19 центов. Айбе. Всегда под рукой.
3: Tev nav laika. Gaidi.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: Nenokavē! Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: Nord Baby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nord Baby в Акрополе Альфа и в Рига Плаза или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
8: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
9: Утренний экспресс.
8: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах. Вот на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
10: Боже, зачем?
8: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
10: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
8: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
9: Утренний экспресс.
11: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklāma. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
2: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Грантис. Профессионала palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
6: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
7: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: Izvēlējies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями palīdzības программа ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков. Ветер южно-юго-западный 1,7 метров в секунду, в Курземе до 12 метров в секунду. В Репе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 23 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 28.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями palīdzības программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного пятничного настроения. Эфир Retro FM Латвия продолжается. И далее у нас программа по заявкам. Привет в обед. И я ее ведущая Катя Ерофеева. Оставайтесь с нами, и, быть может, послание сегодня прилетит именно к вам.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Ольге Тимошкиной из Даугавпилса летит приветик от родственников из Риги, а также пожелание прекрасных выходных, отметить свой день рождения в кругу любимых и родных, отдохнуть душой, загадать много желаний и чтобы все они непременно исполнились. Ольга, принимайте приветик и поздравления с наступающим праздником.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: grūti arī drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Акропол, iepirkšanās centri un Ziedot ЛВ aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat. Un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
11: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Размер имеет значение?
13: Смотря для чего.
12: Конечно, для хлеба.
13: Размер хлеба «Латвий смайзник с Лейлмайзе» имеет значение.
12: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
14: 21. августа Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas «Familie Flots». Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Юрия Никаноренко из Риги от дочери Евгении, которая вас, Юрий, поздравляет с днем рождения. Ну а также желает здоровья, успехов, быть таким же оптимистично настроенным и любящим жизнь. С днем рождения вас, Юрий, и теплые поздравления от дочери Евгении.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Продолжаем программу по заявкам. И у нас есть еще один именинник, и это Григорий Прусаков. Сегодня любимому мужу, папе и дедушке Григорию исполняется 70 лет. С днем рождения вас, Григорий, и теплые поздравления от семьи и супруги Светланы. А также будет и музыкальный сюрприз. Принимайте!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо вам за ваши заявки в программу «Привет в обед», и пусть пятница продолжается в самых солнечных настроениях. И пусть вам непременно сегодня везет. У микрофона была Катя Ерофеева, и пришло время прощаться. Пишите нам на retrofm.lv. И в следующий раз со мной услышимся в понедельник. Всем желаю отличных выходных и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Реклама.
3: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
4: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: Только в МК Латвии. Какой будет минимальная зарплата в следующем году? Большой расчет от Министерства благосостояния. Рига Силтумс сообщает о новом тарифе с октября. Читайте, сколько заплатим за отопление. Беспокоитесь о размере пенсии? Рассказываем, какие периоды должны попасть в страховой стаж, даже если вы не работали. Разные фирмы снова пытаются продавать товары и услуги по телефону. Узнайте, куда жаловаться на непрошенные звонки. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Namaste, начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
10: А где мой пенал? А еще надо гуашь. И еще.
9: Знакомо? Спокойствие. Хестио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
0: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. В долгие рабочие дни, во время путешествий или в активном повседневном ритме батарея телефона имеет тенденцию разряжаться в самый неподходящий момент, ограничивая общение и работу. Чтобы избежать лишнего стресса, на помощь приходят современные и ультратонкие решения для зарядки. Внешние аккумуляторы нового поколения. Они настолько компактны и легки, что без труда помещаются в карман или небольшую сумочку. Благодаря магнитной беспроводной зарядке устройство можно удобно прикрепить прямо к телефону и продолжать повседневные дела. Такая возможность зарядки обеспечит дополнительную мощность и избавит от необходимости носить с собой кабели. Тонкий, легкий и магнитный Xiaomi Ultra Thin Power Bank заряжает без проводов, где бы вы ни находились. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и в Акрополе Рига или на сайте mi-home.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
9: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Humes LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Estri. Это он. Твой бетон. Gridas Humes LV. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
10: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
11: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
12: Bietes biešu paradīzē.
13: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
14: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Top!
16: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
17: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
19: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики.
15: Организации сферы здравоохранения призвали правительство при подготовке государственного бюджета на следующий год принять неотложные решения для укрепления системы здравоохранения и обеспечить отрасли финансирование в размере не менее 6% ВВП. ДПДД подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к историческим данным о платежах за услуги ведомства. Среди полученной информации были персональные коды, регистрационные номера, имена и фамилии, названия компании, суммы и даты платежей, а также номерные знаки автомобилей и адреса. 1 октября в Латвии будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 1589 евро. В зависимости от трудового стажа выплаты увеличатся примерно на 4-5%. Полностью индексация затронет 97% получателей пенсий. В связи с празднованием дня рождения Риги в центре столицы введены масштабные ограничения движения. Уже закрыта набережная 11 ноября, а с субботы автомобили не смогут въезжать в Старую Ригу. Ограничения также затронут парковку, движение электросамокатов, велосипедов и судов по Даугаве. При этом в субботу и воскресенье общественный транспорт и муниципальные платные парковки в Риге будут бесплатными. Пассажир Вилсенс, работающий под брендом Vivi, ввел регистрацию электронных билетов в мобильных приложениях Vivi Latvia и Mobilli. После посадки билет можно зарегистрировать прямо в телефоне без обращения к регистратору или кондуктору. При этом прежний способ регистрации также сохраняется. На фоне активного туристического сезона Рижский аэропорт, ПВС, таможенное управление СГД, управление охраны природы и налогово-таможенная полиция призывают путешественников перед возвращением из стран за пределами ЕС проверить, разрешен ли ввоз в Латвию приобретенных товаров, сувениров и лекарств.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,7 метров в секунду, в Курземе до 12 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 28.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
19: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе делать Ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējumiem sieriem 30% atlaide. Majonēzēm 25% atlaide. Dāvanu kartēm lieliska dāvana 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ну, с пятницей вас, дорогие мои, с великим народным праздником под названием Weekend. Он начинается именно сегодня, right now. И это в пятницу. Ну что ж, я предлагаю сегодня эфир провести активно. Как вы на это?

0: променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: Не мудрствуя лукаво, начну как раз-таки с календаря, куда я заглянул и порадовался. Ну, во-первых, Медовый Спас сегодня, поэтому всех православных поздравляю с праздником. Во-вторых, сегодня праздник воспаленного воображения. Ну, это лучше трогать не будем руками, да? А вот смотрите, какая прекрасная тема. Сегодня 14 августа, и сегодня день выгула черепахи. А также Всемирный день ящерицы. Да, ну, у кого дома эти рептилии, так сказать, имеются, кто-то может выгулять черепаху, выпустить, пускай по паркету побегает или на балкон, только чтобы вниз не слетело. Ну, а кому-то с ящерицей сегодня придется, да. Ну, что-нибудь вкусненькое хоть насыпьте, пускай покушает, как-никак, Всемирный день ящерицы. Ну, Дуняша, поехали по черепахам, да по ящерицам.

0: Слушайте, дорогие мои, мне как-то тревожно за Америку, за Северную, да. Конкретно за штат Вирджинию. Дело в том, что...
1: Студе, ТСИ университете. Un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.

0: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ. Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: А вот и первая из двух прилетевших уже к этому моменту заявок на Филичиту. Здравствуй, любимое радио. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, компания, которая постоянно пишет нам сюда. Мы едем в баню. Несколько восклицательных знаков. Прекрасно, заодно и помоетесь, что называется, да? Хотелось бы по дороге услышать порцию пятничной абракадабры по старинному радиомузыкальному обычаю. Группа банщиков. Ну что ж, группа банщиков, исполняем вашу заявку. Хорошего вам, говорится, пара. Ну и потом, ну, вы сами знаете, да, как поступать в таких случаях. Главное, без фанатизма.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Reklāma. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Фореверс» без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 кг 49 центов. Майонез Кания XXL 820 грамм 2,89. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
9: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
10: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Размер имеет значение.
13: Смотри для чего.
12: Конечно, для хлеба.
13: Размер хлеба «Латвий смайзник с Лейлмайзе» имеет значение.
12: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
15: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.

0: Вечерній промінад. Вечерній промінад. На Ретро FM Латвія.
1: От диву даюсь, смотрю в календарь и радуюсь, сколько всего интересного там оказывается. Ну, про счетчики мы уже говорили. А, смотрите, 14 августа, далекий 1908 год, в Англии состоялся первый международный конкурс красоты. Ух, какое было, я себе представляю, зрелище. Ну, если вы помните, я рассказывал о том, что я стоял у истоков возрождения конкурсов красоты в Латвии, в Риге. И в 88 году я был режиссером конкурса «Мисс Рига». Тогда победила Синтия Йеннерте. Кстати, надо было бы ее пригласить в студию на интервью, поговорить на эту тему. Любопытно будет услышать ее мнение теперь. Да, ну, по части конкурсов красоты, это вообще целая индустрия. И не хотелось бы говорить слово «бизнес», но, к сожалению, так оно и есть. Ну, а где бизнес, там иногда искусство, ну, не совсем идет по дороге с этим понятием. Окей, но вот женщина, которая исполняла в оригинале следующую композицию, она могла запросто претендовать на звание «мисс» в свое время, потому что как выглядела Маришка Вереш, солистка группы «Shocking Blue», да, красивая, очень красивая женщина была. Ну ладно, мы же говорили о конкурсах красоты, правда? Пускай звучит мелодия, которая некогда принесла ей известность.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
2: Под выход Павленко сегодня будет фантастическая женщина и певица Шаде. Надеюсь, будут новости и прогноз погоды тоже потрясающими.

0: reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Каждое буднее утро на Retro FM.
3: Утренний экспресс.
2: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
4: Вот
2: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
4: Боже, зачем?
2: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
4: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Retro FM.
3: Утренний экспресс.
5: Вместе с международной платежной компанией Декта.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
9: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
14: Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
16: Акционерное общество. Латвия's кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
18: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости.
0: Кандидат на пост премьер-министра от объединенного списка Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. На общественное обсуждение переданы подготовленные Минздравом поправки, которые призваны улучшить реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых медицинских услуг. Изменения в работе СНМП предусматривают, что бригады будут прибывать к пациентам в зависимости от приоритета вызова. С 22 часов сегодняшнего дня по 16 августа включительно будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса e-адреса. В этот период система будет недоступна. До 20 сентября в течение 6 выходных на улице Алберта и участки улицы Антониас от улицы Дзырнову до улицы Элизабетес будут действовать ограничения движения. На это время улицы станут пешеходными. С сегодняшнего дня по воскресенье Рига отмечает свое 825-летие масштабной трехдневной программой. Главные события пройдут на набережной 11 ноября в Старой Риге, в Эрманском саду, парке Узворос, на Эспланаде и других площадках. Подробности на сайте rigasvassara.lv. В выходные дни во время праздника в окрестностях Аглоны возможно замедление движения. Водителям также следует учитывать, что по дорогам в направлении Аглоны будут передвигаться группы паломников.
18: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,7 метров в секунду, в Курземе до 12 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 28.
18: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
19: Эй, привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро FM Латвия.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:13. Это
0: FM. «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. В долгие рабочие дни, во время путешествий или в активном повседневном ритме батарея телефона имеет тенденцию разряжаться в самый неподходящий момент, ограничивая общение и работу. Чтобы избежать лишнего стресса, на помощь приходят современные и ультратонкие решения для зарядки. Внешние аккумуляторы нового поколения. Они настолько компактные и легки, что без труда помещаются в карман или небольшую сумочку. Благодаря магнитной беспроводной зарядке устройство можно удобно прикрепить прямо к телефону и продолжать повседневные дела. Такая возможность зарядки обеспечит дополнительную мощность и избавит от необходимости носить с собой кабели. Тонкий, легкий и магнитный Xiaomi Ultra Thin Power Bank заряжает без проводов, где бы вы ни находились. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и в Акрополе Рига или на сайте mi-home.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.
3: Так, люди добрые, тут просили, чтобы как раз-таки в этом часу прозвучала Феличита, потому что народ едет на машине, народ хочет слышать. Ну, а почему бы не сейчас Лора Брайниган споет, и мы с вами получим Феличиту. Феличиту.

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Здравствуйте, любимое радио Ретро-ФМ Латвия. Здравствуйте. У моего любимого, у Сергея, сегодня день рождения. Хотелось бы, чтобы его глаза, когда он услышит эту песню, засветились, и радостно для него пропела бы Ирина Салтыкова. Ну, не знаю, насколько радостно, но пропоет сейчас точно. Итак, Сергей, ловите от любящей жены Елены вам все про серые глаза. С днем рождения, кстати. А Ретро-ФМ Латвия присоединяется.

Знаете, я вчера как-то сознательно не трогал эту тему, а сегодня под пятницу, а почему бы и нет? И прошу не счесть это за рекламу алкоголя. Это чисто констатация факта и, можно сказать, такой ликбез где-то местами. Дело в том, что сегодня отмечается день вина Просекко. Этот напиток по правду называют, помните, мистер аперитив или мистер велком дринк. Да, самое летнее, игристое, легкое и нарядное вино. И 13 августа – это день Просекко. Кстати, его придумал производитель из Венето Риондо Просекко. Ну и будто бы в древности у подножия горы Риондо проводился веселый праздник урожая, на который съезжались гости со всего региона Венето. Ну а в центре внимания было, естественно, приветственное вино или welcome drink по-нашему из местного сорта Глера. Название связывают с городком Просекко, родиной этого сорта, ну и упоминание о первых винах из этого местечка Прошек или Просеккум относится еще, знаете, к какому? К 13 веку. Да, но некоторые ученые считают, что благородное винум Пунчинум, о котором пишет Плиний старший, кстати, не младший, не путать с младшим, в своей Naturalis Historia, а это ни много ни мало 70-е годы нашей эры, также делалось из сорта Глера. Ну, что можно сказать еще? В 2009 году зона Просекко получила статус ДОК, ну, а более престижная Конильяно Вальдобьенде статус DOC-G. Тогда же, во избежание путаницы, сорт был официально переименован. И теперь это только Глера. Это я про виноград. Ну, сегодня Просекко производят в северо-восточной части Италии, в четырех провинциях региона Фриули, Венеция и Джулия, и в пяти регионах Венето. Кроме Глера в состав можно еще добавлять до 15% некоторых других сортов, таких как Вердизо, как Шардоне, как Пино Бьянко, Пино Гриджо, ну и так далее. Это я сейчас разговариваю с теми, кто знает толк в виноделии. А сейчас вы, наверное, удивитесь, но Просекко может быть не только игристым. Оказывается, есть три вида этого вина. Спуманте – игристое, фризанте – более легкое, игристое, с меньшим количеством пузырьков, и транквилло, что в переводе означает «тихое», то есть «без пузырьков». Да, вовсе, всего лишь с одной ферментацией. Но, правда, таких просекко производится совсем мало, и они почти не покидают пределы региона. Кстати, если говорить о статистике, то это просекко – самое популярное игристое вино в мире. Его производство достигает

600 миллионов бутылок в год. Итак, ежегодно, начиная с 13 августа 2016 года, отмечается Международный день Просекко. И не надо путать это с рекламой алкоголя. Это мы с вами теперь просто осознали, зачем сегодня мы заглянули в итальянский цех.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: И все начинается сначала. Участникам 220 LV+, все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юнс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
5: Сейли айцина гаршу целёюма. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
6: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus €77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus €49. И грецкие орехи XXL 500 грамм €5,99. Lidl стоит того!
9: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
10: Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
11: Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
10: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
12: AJ Produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
13: Atvaino.
12: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
13: Varam.
12: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
13: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
12: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV. Strādā ar prieku.
3: И все начинается сначала. Участникам 220 LV+, все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
6: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: Вы слушаете «Вечерний променад».

Далее у нас Виктор Салтыков и «Белая ночь». Ну, а насколько ночь будет белой, лунной, ветреной или теплой, мы, естественно, узнаем из доклада Алексея Павленко о погоде, а также мы узнаем от него и все про новости. Надеюсь, Алексей придет с позитивом, ну, на что мы все, как говорится, и что мы все и ждем. Итак, Виктор Салтыков, реклама и выход Алексея Павленко. Сольный.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
9: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
10: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
12: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
13: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
14: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
15: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Scansas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
16: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
18: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Кандидат на пост премьер-министра от объединенного списка Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. На общественное обсуждение переданы подготовленные Минздравом поправки, которые призваны улучшить реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых медицинских услуг. Изменения в работе СНМП предусматривают, что бригады будут прибывать к пациентам в зависимости от приоритета вызова. С 22 часов сегодняшнего дня по 16 августа включительно будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса e-адреса. В этот период система будет недоступна. До 20 сентября в течение 6 выходных на улице Альберта и участки улицы Антониас от улицы Дзырнову до улицы Элизабетес будут действовать ограничения движения. На это время улицы станут пешеходными. С сегодняшнего дня по воскресенье Рига отмечает свое 825-летие масштабной трехдневной программой. Главные события пройдут на набережной 11 ноября в Старой Риге, в Эрманском саду, парке Узворос, на Эспланаде и других площадках. Подробности на сайте rigasvassara.lv. В выходные дни во время праздника в окрестностях Аглоны возможно замедление движения. Водителям также следует учитывать, что по дорогам в направлении Аглоны будут передвигаться группы паломников.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полицией без программы.
18: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,7 метров в секунду, в Курземе до 12 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 23 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 28.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полицией без программы.
19: Хей-хей, привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе еще целый час.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:15.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

Ну, как я и предполагал, Феличита не ходит в одиночку, прилетела еще заявка, а посему после данной композиции мы ее с вами и услышим.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Следующая заявка напоминания пришло от сообщества музыкантов, которое собирается завтра в субботу у памятника Цоя. Потому что завтра в 12 на 35-м километре шоссе Апшу-Цемсталси люди почтят память Виктора Цоя, который погиб как раз-таки на этом месте. Ну и песня Виктора Цоя от музыкального сообщества, естественно, как напоминание об этом событии.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Реклама. Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi.
3: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
4: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
7: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
8: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
9: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
11: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
12: Šis būs ļoti čederīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!

0: на Ретро FM Латвия.
1: Черт не знает, что творится. Просыпается какое-то игривое настроение в пятницу под вечер, а? Ух, не к добру это чувствую. Ну ладно, ароматы любви пускай идут.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Reklāma. Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Только в МК Латвии, когда в стране появятся новые поезда и удобное расписание пересадок, глава Виви ответил на острые вопросы пассажиров. Жительница садового кооператива напала на соседей с винтовкой. Читайте, что делать, если за забором живет агрессивный хулиган. Человек заболел, рассказываем, в каких случаях ему бесплатно положено специальное питание и другие услуги. Родители школьников возмущены штрафами в общественном транспорте. Узнайте, как будут наказывать детей в сентябре. МК Латвия – ваш семейный еженедельник.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīviņu leģendas.
7: Es biju varats.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
10: «Шкода».
11: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
12: Flow-up.
13: Flow-up.
12: Flow-up.
13: Flow-up.
1: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow-up. LV.
14: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
16: Размер имеет значение.
17: Смотря для чего.
16: Конечно, для хлеба.
17: Размер хлеба Latvijas maiznieks Lielu Maize имеет значение.
16: Купи один из 9 видов хлеба Lielu Maize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielu Maize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
18: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
19: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
20: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
21: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
3: Тут дальше у нас идет Roxette и Sleeping in my car. В этой связи почему бы вам не вспомнить факт, что как раз-таки 14 августа 1893 года полицейский префект Парижа месье Луи Лепин вручает первые водительские права оставшемуся, правда, неизвестным для истории автомобилисту. Так что, да, все по теме. Ой, господи, а где-то мои права? Я не посеял их вообще, а?

0: вечерний прав.
1: На Ретро FM Латвия.
2: Ну что ж, откалимбим, отделуним и вместе с Тони Эспозито, ну и затем будем уже на финишной прямой, будем закрывать пятницу.

0: август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

Ну, люди добрые, хочу вам пожелать хорошего уикенда. Моя трудовая деятельность на этой неделе завершается. Чтоб сплошной позитив и чтоб все было по-настоящему. Не помню, кто из великих, но сказал следующую фразу. Я люблю кофе, который варят. И люблю людей нерастворимых. Шикарно сказано, не правда ли? Всего настоящего вам и позитивного только на этот уикенд. Это был Эдмунд Кашевский. Бай-бай. Услышимся в понедельник.

0: Stokman skaistuma noslēpumu līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklāma. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ плюс. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
7: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skansas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
5: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
9: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось, поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
8: Елена Рассохина и Александр Шунин с 6 до 10 на Ретро-ФМ.
9: Утренний экспресс.
10: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,7 метров в секунду, в Курземе до 12 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 28.
12: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 7:18.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм – 3,99. И пельмени Дайерс – евро 39. Зэм-Зэм цены в Мего.
7: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
8: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
9: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,7 метров в секунду, в Курземе до 12 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 23 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-26. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 28.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

tu es pour moi.